0: Что и вас геперреси до ря да да лиз чу ба ги ю ба бу ну до рау
1: люлю жа
0: чу ба вас ге ля ша се ка ужуш ну до рау де ру ну о мал я ди ди си и и на
1: жа ка вус
0: ге пе ли иц ан тос бя ям до кан и ю то кир ну бо га татай бал ир не
1: три па но
0: ро ну ро
1: эй
0: ир са биг са та кек пра ка ба ги ба
1: ди ди
0: но дал биг Сис, та, кейк, пра, шлюжас, иш, гаус, шмонес, яу, ши, дар.